0: именно же гледат като имам звил сауджу.
1: Кохармоника, среча, забаво. Нарано, забавно, фраерско. Фраер радио.